0: И велюденлюбный Бог, Иисе, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне по все час, и на веки веки.
1: Аминь.
0: Тільки вірнішейше, мирі Господеві помолі.